Светлые зори рано утренние, на выкате солнышко красного. Вставал-то старый со постелюшки, умывался он до ключевой воды. Удирался полотенышком беленьким, поклонился Спасу Преображенскому, Божьей Матушке да Богородице. Как на утре-то было ранешенько, на светлой зоре рано утренней, на выкате солнышка красного. Вставал-то старый со постелюшки, умывался он до ключевой водой. Утирался полотенышком беленьким, поклонился Спасу Преображенскому, Божьей Матушке да Богородице. Как на утре-то было ранешенько, на светлой зоре рано утренней, на выкате солнышка красного.

на светлой зоре рано утром, на выкате солнышка красного, вставал ко старой сопостелюшке, умывался он до ключевой воды, удирался полотеношком беленьким, поклонился Спасу Преображенскому, Божьей Матушке да Богородице. Как на утре-то было ранешенько, на светлой зоре рано утренней, на выкате солнышка красного, вставал-то старый со постелюшки, умывал.